0: Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Primul cronicar sonor.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова привлечет инвестиции более 1 миллиарда евро в контексте вступления в Европейский Союз. ЕС сообщил, что первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдовы откроют 15 июня в Люксембурге. В Румынии тысячи финансовых работников бастуют против закона о зарплатах. Подробности в выпуске. Молдова привлечет более 1 миллиарда евро в контексте вступления в Европейский Союз. Об этом было объявлено в рамках инвестиционной конференции ЕС Молдова, проходящей в Кишиневе. Мероприятие объединило официальных лиц, представителей международных финансовых институтов и бизнес-лидеров. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула успех реализации реформ, отметив, что Молдова является лидером среди стран-кандидатов на вступление в ЕС, достигнув 93% выполнения плана роста. Это предопределило подписание соглашений о намерениях с первыми 8 компаниями, которые готовы нам предоставить прямые инвестиции на сумму около 208 миллионов евро, плюс финансирование в рамках проектов ЕС, а также от финансовых институтов и средства молдавского правительства позволят собрать более 1 миллиарда евро, заявила Марта Кос. В свою очередь президент Майя Санду подчеркнула, что инвестиции позволят изменить жизнь граждан, обеспечив благосостояние и рабочие места на родине. Инвестируя в Молдову, компания инвестирует в страну, чье будущее закреплено в Европе. За последние 4 года европейские инвестиции в Молдову выросли почти на 30%, и эта тенденция стабильно растет, отметила глава государства. Президент подчеркнула, что агропродовольственная промышленность, IT-технологии, возобновляемая энергетика, перерабатывающая промышленность и региональная логистика являются секторами с высоким инвестиционным потенциалом. Кроме того, она выделила стратегическую роль Молдовы в региональном контексте, заявив, что по мере начала восстановления Украины наша страна станет естественным хабом для логистики, услуг и производства. Премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что для Молдовы европейская интеграция – это не просто политическая цель, а глубокая экономическая трансформация. А она подразумевает сильные институты, эффективное управление и повышенную конкурентоспособность. ЕС сообщил, что первый кластер о переговорах о вступлении Украины и Молдовы откроют 15 июня в Люксембурге. Молдова готова начать переговоры о вступлении в Европейский Союз по первой группе глав, запуск которых ожидается в середине июня, заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в интервью для Радио Молдова. Марта Кос назвала решение ЕС пригласить нашу страну на переговоры очень важным, имеющим технические, политические и символические последствия, подчеркнув, что оно подтверждает прогресс, достигнутый властями Кишинева в процессе реформ. Что касается конкретных преимуществ для граждан, то комиссар упомянула интеграцию в европейскую систему роуминга, присоединение к платежной системе СЕПА и прогресс в укреплении энергетической безопасности. Марта Кос также говорила о будущих инвестициях в инфраструктуру в размере 640 миллионов евро, в здравоохранение и образование. Напомню, что Молдова подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года. В июне того же года наша страна получила статус кандидата, а в декабре 2023 года Европейский совет принял решение об открытии переговоров о вступлении. Молдова Молдова впервые займет пост председателя Комитета по урегулированию энергетического сообщества. Генеральный директор НАРЭ Алексей Таран был избран председателем этого учреждения на 65-м заседании комитета, которое состоялось в Афинах. Комитет по урегулированию энергетического сообщества объединяет регулирующие органы таких государств, как Украина, Молдова, Грузия, Албания, Сербия. Учреждения способствуют развитию конкурентоспособных, прозрачных и региональных энергетических рынков, гармонизированных с правилом Европейского Союза. В Молдове снова подешевеют нефтепродукты. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 5 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 26 банов и будет стоить 29 леев 43 бана за литр, а дизтопливо подешевеет на 5 банов и будет продаваться по 27 леев 40 банов за литр. В Молдове начались выпускные экзамены в 9 классах. Экзаменационная сессия для выпускников гимназий продлится с 4 по 15 июня. Первое тестирование по истории прошло сегодня, завершатся проверки знаний в середине месяца экзаменом по румынскому языку для иноязычных учащихся. Далее, 8 июня, пройдет самый массовый тест по математике, в котором примут участие 34 тысячи выпускников в 385 профильных центрах. 11 июня девятиклассники сдадут экзамен по языку обучения. Последним этапом 15 июня станет экзамен по румынскому языку для неносителей языка. Первые оценки школьники узнают 25 июня. В Молдове стартовал конкурс проектов для молодых ученых с бюджетом 27 миллионов леев. Конкурс «Молодые исследователи» на 2027-2028 годы объявило Агентство по исследованиям и развитию. Программа нацелена на поддержку профессионального роста ученых в возрасте до 40 лет, имеющих степень доктора наук. Победители смогут получить финансирование в размере до 900 тысяч леев на реализацию своих проектов в течение 2 лет. К приоритетным направлениям конкурса относятся здравоохранение, устойчивое сельское хозяйство и продовольственная безопасность, биотехнологии и охрана окружающей среды. Президент Румынии Никуш Ордан сегодня, вероятно, объявит о назначении Еуджена Томак на пост премьер-министра, сообщает Digi24. По данным источника, Никуш Ордан отправится с официальным визитом в Черногорию, но до этого он объявит о назначении Еуджена Томак премьер-министром. Что касается парламентского большинства, необходимого для формирования правительства, то пока ни Пенеле, ни ЮСР не изменили свои позиции и отказываются голосовать за правительство, в состав которого могут войти люди, поддерживаемые социал-демократическими партии. Германия, Франция и Великобритания работают над планом, который может проложить путь к переговорам между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg. Этот вопрос обсуждался как между представителями трех европейских государств, так и с официальными лицами Киева. Этот шаг предпринимается в контексте, когда посреднические усилия США не принесли существенного прогресса, а конфликт на фронте вступил в период стагнации. Источники утверждают, что европейские лидеры считают, что нынешняя ситуация может создать предпосылки для возвращения президента России Владимира Путина за стол переговоров. В то же время давление на Москву усиливается ударами украинских беспилотников по российской территории, а также растущими издержками войны. По данным источников, европейские государства пытаются избежать очередного холодного сезона, отмеченного российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и гражданские районы Украины. Между тем, Зеленский продолжает требовать дополнительной военной поддержки от союзников, особенно систем ПВО «Патриот», предупреждая, что Россия продолжает атаки на украинские города. Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что риск эскалации между Россией и Украиной выше, чем 2 года назад. Он отметил, что перспективы урегулирования российско-украинского конфликта остаются мрачными, поскольку Москва и Киев отказываются идти на компромисс. По его словам, попытаться положить конец конфликту важно, так как военного решения нет. Как добавил госсекретарь, поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Он также сказал, что поддержание диалога с Москвой остается необходимым условием зрелой дипломатии вне зависимости от политических разногласий. В Румынии тысячи финансовых работников бастуют против закона о зарплатах. В Румынии тысячи работников налоговой службы и окружной администрации государственных финансов объявили забастовку из-за закона об оплате труда, сообщает Digi24. Тысячи работников налоговых служб по всей стране прекратили работу утром четверга, недовольные законом о единой оплате труда, который, по словам протестующих, уменьшит их премии на сумму до 4000 леев, то есть около 760 евро. Протесты также охватили территориальные пенсионные фонды, фонды и некоторые суды. Работники финансового сектора требуют введения новой шкалы оплаты труда. Сообщается, что лидеры профсоюзов отправились в Министерство труда для переговоров по закону. Накануне в столице Румынии, в Бухаресте, тысячи работников сферы здравоохранения также вышли на протест против проекта закона о формировании заработных плат. Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о перемирии, заявил американский Госдеп. Соглашение стало результатом двухдневных переговоров с участием израильских и ливанских представителей в Вашингтоне. Соблюдение договоренности будет зависеть от полного прекращения огня со стороны ливанской радикальной группировки Хезболла и вывода ее боевиков из сектора к югу от реки Литани, говорится в заявлении. И о погоде. Завтра, 5 июня, местами пройдут дожди с грозами, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит +24, +29 градусов, в столице +27 градусов, ночью по стране +13, +18, в столице ночью +16 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Промо. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte despre educație, agricultură și dezvoltare rurală. Vom afla cum îi ajută serviciile de orientare în carieră pe tineri să facă alegeri profesionale mai bune într-o piață a muncii aflată în continuă schimbare. Mergem apoi la Hâncești, unde a fost lansat programul școlilor de câmp pentru fermieri. Tot aici discutăm cu expertul în agricultură Boris Boincean despre efectele ploilor abundente din ultimele săptămâni asupra culturilor agricole și despre perspectivele recoltei din acest an. Iar de la culturile de câmp vom trece și la zootehnie. Vom afla cum prinde contur în satul Bumbăta din raionul Ungheni un proiect investițional de dezvoltare a unei ferme moderne de ovine realizat cu sprijin internațional. Sunt câteva dintre subiectele orei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Представители Молдовы и Украины заявили, что обе страны должны стать частью Европейского Союза. Совместное заявление было сделано в Кишинеу на фоне подготовки к открытию первого кластера переговоров о вступлении. Вице-спикер парламента Молдовы Дойна Герман подтвердила приверженность страны евроинтеграции, основанной на принципах справедливости и заслуг, и осудила российскую агрессию против Украины, подчеркнув поддержку Киева со стороны Кишинеу. Глава Комитета по внешней политике Верховной Рады Украины Александр Мережко поблагодарил Молдову за помощь и назвал ее надежным партнером. С начала войны через территорию Молдовы прошли более 1 миллиона 800 тысяч украинских беженцев. В стране сейчас находится около 140 тысяч граждан Украины. Президент Молдовы Майя Санду призвала международных инвесторов вкладывать средства в страну, выступая на открытии инвестиционной конференции ЕС «Молдова» в Кишинеу. Она заявила, что Молдова ускоренными темпами проводит реформы во всех сферах и борется с коррупцией, которая ранее подрывала экономику и финансовую систему. По словам президента, финансовый сектор уже восстановлен и приведен в соответствие с европейскими стандартами. Санду отметила, что европейские инвестиции в Молдову выросли почти на 30% за последние 4 года. Она подчеркнула, что интеграция в Европейский Союз пользуется поддержкой всех 27 стран-членов. Президент также заявила, что Молдова стремится стать одной из самых привлекательных стран Европы для бизнеса и инвестиций. Правительство Молдовы планирует подписать новый кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 150 миллионов евро для завершения реконструкции трассы Кишинеу-Леущень и второго участка столичной кольцевой дороги. Власти объясняют необходимость дополнительного финансирования ростом стоимости работ, из-за чего ранее выделенных средств оказалось недостаточно. Проект предусматривает модернизацию 84 километров трассы М1 и почти 9,5 километров кольцевой дороги. На наиболее загруженных участках появятся 4 полосы движения, а на остальных будет внедрена схема 2 плюс 1 с полосами для обгона. После нового кредита общий объем финансирования проекта достигнет 300 миллионов евро. В Молдове планируется экспроприация более 240 земельных участков для модернизации и расширения национальных трасс, включая Кишинеу-Унгень, Кишинеу-Леущень, Хэнчешт-Джурджулешт, а также магистраль М5 на севере страны. Наибольшее число участков будет изъято в районе Рышкань, где проходит реконструкция трассы М5. Также земли затронуты в районах Унгень, Леова, Хэнчешт, Кантемир и Кахул. Государство обещает выплатить компенсации собственникам за изымаемые участки. Расчеты и выплаты будет осуществлять национальный управление автомобильных дорог за счет дорожного фонда. Власти подчеркивают, что экспроприация необходима для реализации проектов национального значения и модернизации дорожной инфраструктуры страны. В Молдове запущен пилотный проект, который меняет порядок проведения практического экзамена на водительские права категории «Б». Теперь по желанию кандидата в автомобиле во время экзамена может присутствовать инструктор автошколы. Инструктор будет находиться на переднем пассажирском сиденье, а экзаменатор агентства госуслуг – на заднем. При этом инструктору запрещено подсказывать, вмешиваться в ход экзамена или влиять на его результат. Исключения составляют только ситуации, связанные с безопасностью дорожного движения. Оценивать навыки кандидата и принимать окончательное решение по-прежнему будет исключительный экзаменатор. Пилотный проект будет действовать до 1 сентября этого года. Министерство образования Молдовы предупреждает школьников и родителей о новой мошеннической схеме, связанной с продажей якобы экзаменационных заданий в интернете. В сети появились объявления о готовых ответах для экзаменов 9 классов и бакалавриата.